0: Хоу.
1: Хай.
2: Не умею по-другому.
3: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: как-то так. С вами был Евгений Колесников. Всем спасибо, всем пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Что ты за мать? Если своему ребенку ты желаешь страдать, пусть...

все отдам. За ласковое слово тарелку щей тебе.

0: что ты за мать? Пел пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: Дегравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

и сожрал мой чебурек.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: диджей, диджет, диджей.
1: У меня играет
0: диджет.
1: Ебан, ебан, ебан, ебан.
2: Ну, я сам мясо не ем.
3: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делает все равно.

0: голосовал!
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

0: мне права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: скандала.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Вай-вай-вай.
3: Дорогой.
2: Вай-вай-вай.
3: Дорогой.

0: Дорогой.
1: Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас. Cruel Addict Productions. It was Saturday.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Второй микстейп от студии.

захлебнулся в собственной блевотине. А в жизни он брал целочку за еду и рюмки водки. Все суть рока в этом!

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Одно лицо. Да ну и к чёрту! Пойдём лучше я пасеку тебе покажу. Пойдём, Валера. Пойдём. Не помнишь, значит. Не помнишь. Нет.

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки.

Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека, пасека.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком был.

0: сдохну.
1: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

Да я тебя видел, а нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема, такая блатная, бля. На поебалу, за модные шмотки

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой.

Обычное место, а тут девчонки идут с пары по ходу. Короче, одна мне говорит то, что хочет со мной петлять, а

трубку, но я подумал то, что ты обиделся, и звоню твоей маме, а мама говорит, его нет в живых, и плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве, а братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды, его отвезли в скорую помощь, он рассказал и умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я на твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, отомщу. Где? Yeah.

0: короче, стоял в грозу под дождем.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

будем мы друг другу досаждать. Ты знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет, и счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

уходят репеты, а лесного я есть сын.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Подрачи, подрачи, пидорол. Банды-джи, слезли из моих рук. Я подрачил, подрачил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друт. Верил в успех, но канча по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрачил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрачи, будет тепло, лишь проникают хуи в наши очко. Белые пидора надо мной или во мне, ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы» и всем пидорам отзвониться, быть на телефоне, сказать на громкой: я нахую вертел. На тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш? Нахуй иди. Прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет: думайте о хорошем и не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала с самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь, если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить, и по-любому ты кому-то нужен тут.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

я б сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд мой, он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на Кукан. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на Кукан.

0: отправился на Кубкан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на Кубкан.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Ни один не нажал! Ни один не прожал! Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар! Ни один не нажал! Ни один не прожал! Челик просто умер, он просто упал. Ни один не нажал! Ни один не прожал! Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар! Ни один не нажал! Ни один не прожал! Я попал!
2: Дигравиль FM, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Йо-йо-йо, здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп специально, чтобы я мог играть в эту крутую игру. Эта крутая игра называется Battlefield 3. Это лучшая игра во вселенной. Все, у кого не идет Battlefield 3, тупая школота и лохи. Йо-йо-йо.

0: игроки в Battlefield это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Ха-ха-ха-ха. Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: решили, нужно все предупрещать.
1: А не то у вас развелась ошибка умных, вашу мать!
0: Президента мы решили, президентом поплатим.
1: Ну а ты нам не мешайся, а поддакивай!
0: Аминь!

0: обругаю,
1: если я уже не забью. Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя.
0: Если не проголосуешь, не демократию любя.
1: Нам все равно, что ты скажешь, мудак. Мы с президентом думаем так. Нам все равно, что ты скажешь, мудак. Мы с президентом думаем так.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: Я обосрался от перехваченного у магистрали буррито. Сижу на очке в...

хочу праздника, хочу пить и святых граалей. Но на зубах похрустывает гравий, нас явно травят даже в этот праздничный вечер, который петушиной отметиной помечен.

мои милые детки. Я постараюсь вам не портить праздник, и так всех расстроил за год. Стучат 808-е, под них читает кривой прозаик. Устроился работать в быстрый займ, но не читал договор. Теперь много должен, теперь много брошен, как недоеденный борщик. Буду блестеть жирным блеском, почитать для самого себя тоже бывает.

0: деньги нацвали.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

будешь ломаться, козла заложу. Что жрет без прописки, всех бы нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон один, ты должен подчиняться. Если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок.

0: яйца пролил.
1: Тема пролил.
0: Тема барабан.
2: Подпердос, кем суд дал вопрос. Яйца пролил.
1: Тема пролил.
2: На опасном

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Могу положить.

разберется, твой нос разберется, твой нос разберется, твой нос разберется. Интернационалисты, шоу-бизнес.

0: страшно. Оу, бэйби, страшно сидеть. Страшно сидеть. Эти секучевы тут буршету и бэй по борзу, бэй, бэй. Страшно сидеть. Край.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: И скупавшись в унитазе.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Oh yeah.

0: пошли бухать!
1: Бля, а я уже бухнул!
2: Отлично!
3: Я мужик был! Я мужиком! Я подохну! Я мужиком подохну!
4: Пацаны, с

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

брызгать у нас, как всегда, заебись. Неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стриснет конвой. А у нас на пресс-хате все заебись. И опять на пресс-хате мы все собрались. Заходи-ка, бедняга, к нам на огонек. Сам попросишь,

Опа.

пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам, негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам, негром стать, вонючим.

0: а может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать, черт негром, негром стать.
1: Ау, ау, ау, бежи, бежи, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, you негр. Оу, май бро, you black. You black, my...

0: А может просто не грам стать обезьянкой, бабуинщика маленькая, мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а медленько.
0: Осуждаю, блядь. Осуждаю. Осуждаю.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

вышел, пернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

тащи башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает.

0: вот такой стишок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

каких мой друг кирзачами по еблу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб зарабатывать.

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Это пристал. Атом сики сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу, нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: всех в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. И вообще я типа бегом сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули наручники, повели буазик. Мусора бегают по моему дому. Соседи обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому. Соседи обыскивая и знакомых в нашей стране. Ебанутые законы, мусора бегают по моему дому.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: не отвалится, я буду дрочить. И, конечно же, в баню ходить.
1: Бань, парилка, ёбней, горилка. Водка и пивай, полный разнообраз.
2: Гравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бывай!

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Семь.

0: Похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: Руссо. Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
1: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.
3: Будет.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Сереж,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Блядь, сука, блядь.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: успел. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а? Так, значит, аккорды первые такие.

0: посмотри, молодая.
1: Бах, не давно.
0: Три семерки на шопе, наверное.
2: И втираешь, какую ты дичь.
3: Про говно все засрал.
4: Просто.

0: жить.
1: Если они...
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. Но на свете крыса Миша Ярошенко. Я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало, разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали мне.

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и друг друга закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе, мать, теперь тебя найдут. Ебло, бля, разобьют. Если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем и в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества. Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить — нет, хорошо. Завтра выжить — тоже хорошо. Все равно, что есть, что было — все равно. Было бы, что есть, что будет — все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было — все равно. Было бы, что есть, что будет — все равно. Сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо. Сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо. Все равно, что есть, что было — все равно. Было бы, что есть, что будет — все

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек,

0: все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев – пидорасы были греки. А троянцы – пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы, под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?». Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала – каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод. Вот.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна по теме. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, выше утром посрать. Волоса к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все, этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль за ее вонючий зрак и совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Пальц. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

люблю отдыхать, летом я люблю гулять, летом я люблю о чем-то хорошем думать, на даче и на разных клубных тусах воевать, и прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Пройдут дожди, жди меня, жди. Когда пройдут дожди, жди меня, жди. Вот и все.

У меня душа мертвая, она словно небеса насрали на тебя. И ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть у

0: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
1: Чё за хуйня, блядь?
0: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
1: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
0: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы. Павел Борисович со мной бухает водку, пока ты дрочишь свою немытую селедку.
1: Кто такой Евгений? Это пидорас.
0: Евгений, пидорас.

0: Гени,
1: Петя Раш!
0: Я военком Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: Танкисты, пидорасы,
1: танкисты,
0: долбоёбы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы, танкисты, долбоёбы.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда, по спецзаказу Фаберже.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей ебан.

все хуевое, скажешь про дверь. Лучше сразу уебывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся. Не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: чё хуёвое? Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке свою сраную пасть. А не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и вездумай пиздеть, бля, получишь пизды. Наваляет пизды православная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

воздух усталые силы бодрит. Клоун по имени Шулерман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист, я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл, все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмудок, пидор гнойный. Жри, свинец. Шагом марш отсюда нахуй. Все, что я могу сказать. А, ты сделал это, круто. А теперь иди сосать.
2: Пидоры меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниша, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
3: Отлично.
4: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, л

лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, леж

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникает вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я вдал губы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты и я и ты, грязные животные, так что пусть творят в разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают в зоофильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотень так круто, кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой. Ты

нахуй! Пошел нахуй! Пидорас! Пошел нахуй! Пошел нахуй!

0: Привет, алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по-добру, по-хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
1: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
0: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но не

беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда, не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода, и не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит он нас, друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, по дороге сходишь, что потом тебя сойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю, нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей.

не будет такого. Это я говорю, соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки. От Россиюшки, блять, уберите вы руки, пацаны православные.

0: истребил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: какого-то там говна.
1: Президент хороший, а ты говно.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: Держи, держи.
4: Не, что ты хочешь сказать, блядь?
3: Да, да,
4: а?
3: Да.
4: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
3: А я хочу здесь быть.
4: Я не хочу.
3: А я буду здесь.
4: Ты не будешь говорить?
3: Буду говорить.

Это кто идет такой, очень сильно непростой? Это кто идет такой с бородой?

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Рэп-баттл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень сильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо. На раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше уходи. И победы ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные. А заткнись здесь, вы тупые. Мы взываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы, Крипера, полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично. На вас как-то все равно, но мы обходим. Мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я МС Скелет. Я вам сегодня буду чинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный Вэрибэт. Я крутой, вы будете стоять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, они сердце теряют, ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Будет все гореть, ваш скелет лучше, я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву, мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно, здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы защищаете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире, вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивает, взять мясо. Но он доживает прям ни за что. Вот, потягаться может только бро, любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась, и подпишись на канал. Всем пока!

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: А, подожди. Supersonic drone should hit you in just a few seconds.

тебя любили, тебя все вместе хоронили. Последний квартал тебя мы проводили. Ангелы ликуют, а в аду плачут бес, потому что твое сердце достучалось до небес. Расскажи нам, брат Андрюха, как же там на небе. А мы с пацанами вспомним себя водкой.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет берез. Раз верю в трехрукую девушку Машу с

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу всю ту же херь, как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит.

0: это о творчестве.
1: Ты страшен, Михай.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Чёрный стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий, вонючий пиздюлькин, никчёмушка, никчёмушка.
1: Алло!

стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес.

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои.

нас! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так. Неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз. Он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой. Юрка Хой.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: чего?
1: Он нас всех забережет. Ради нас на смерть пойдет. Не смей говно роптать.
0: Должен ты ему внимать.
1: Покрестись и поклонись. Он нас всех переживет.
0: Наш бессмертный президент.
1: От бандеров нас спасет.
0: Наш бессмертный президент.
1: И крещеных разобьет.
0: Наш бессмертный президент.
1: Он же истинный облом.
0: Наш бессмертный президент.
1: Они смотрят на него. Косорыло их вело. Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали.
0: Ты не смей говно роптать.
1: Что сказала твоя мать? Ему в ноги повали.
2: Еще будет заебись.
1: Он нас всех переживет.
0: Наш бессмертный президент.
1: Когда деньги спасет.
0: Наш бессмертный президент.
1: Эти крещеных разобьет.
0: Наш бессмертный президент.
1: Уже истинный облом.
0: Наш бессмертный президент.
1: Ты
0: говно, не смей роптать!
1: Много у него врагов! Крещеных мудаков! Много у него забот! Еще больше подал год!
0: И президент нас бережет! Ради нас на смерть пойдет!
1: А ты ропчешь на него!
2: Богомерзкое хуйло!
1: Он нас всех переживет!
0: Наш бессмертный президент!
1: От Израиля спасет!
0: Наш бессмертный президент!
1: Не так классных разорвет!
0: Наш бессмертный президент!

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Ае, ае, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, ну ты красавчик, Федя Кетчуп, а не какой-то Вася, мне 6 лет. Я совсем не Масик. Я Квасик Ку-ку-гоу. И собираю школу. И в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя Кетчуп. Федя

0: Тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежим в жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди бля жалуйся мамочке своей.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: А. Боров. Боров здесь. Боров с вами. Пожилой Боров. Мне 54 года. Я уже почти пожилой. Хоть мне уже полвека, но я до сих пор трясу своей губой.

0: запертая пидораша.
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Да я рэпер, да я пидораша.
1: Руки пусти! Руки пусти!
0: Нихуя в натуре, то пород ебаться. Ханста, я Амахасл. Я Амахасл, блядь.

Грати народе, чем массы свет. Пузырные жопы, лихие дела. Я в ложе упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить. Но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя Джаваще. Хай!

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно! Да!

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Желтые бананы растут на дереве, а дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные.

0: обожател.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.
2: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: эти посторонние собаки. Хоу-хоу, хоу-хоу. Каждая собака знает, что такое означает хоу-хоу. Хоу-хоу, хоу-хоу.
1: Я бужик был. Я мужиком.
2: Сеньор,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: уважаемые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане. На любовном, любовном, любовном обмане. На любовном обмане, на кровавой войне.
1: Не знаешь, что гармония, что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой и
2: эй, мой остров в океане, они вырывали тысячи рек.
3: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Yeah!

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Бухтай,
1: бухтай!
2: И куриная заправка!
3: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
4: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабески елевью ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантиго ой. Веке тумарада, блядь, ебать, блядь, вот сука, мастурами эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль метал, вой сернаду армандо эль план, соль кон персоналу альсенару эль пульсу, уеда, аеме эста густанду масте. Todos mis sentidos van pendos más. Esto hay que amarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija cas

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гнидые зверьё. Зачитали вслух письмецо моё. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И ещё ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ебну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, а по ебальнику.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Чудо, колотушки.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
2: блядь. Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда, не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.
3: Гигравили ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: С вами был Евгений Колесников. Спасибо за прослушивание. Пока.
1: Ёбаный рот этого казино. Суки ёбаные падлы, блядь.
2: Просто я!

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я питаюсь каждый день. Каждый день. Есть еду, совсем не лень. Есть еду, совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Ага. Еда, еда, иди ко мне сюда. Звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.

Короче, развести большой, большой костер, а шампур, шампур остер. Дать прогореть костру до углей, при этом дров веток не жалей. Потом положить туда шашлычки, положив предварительно их на угли.

хочется кричать «Ура!» Если только мастер может их сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было грустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, без свинины, без баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, без свинины, без баранины. Люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Нету СС ни сна, ни дня, где-то еврей.

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный. Муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. В 4 встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотен кукузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмовая сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Остров и Жорик Трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик Трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

10 дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: сами не жили и вам не дадим.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Нет. Скоро.

лучший способ. Расслабиться не надо. Кому-то там нравится, включай. Быстрей, порнуху, если не встает у тебя. Непруха, дрочат все. Непруха.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

пистолей. Оказалось, намотил он баксов и рыжья. Я за малым сладкого не ёбнул из ружья. Сладкий и гадкий, деньги у меня подматывал украдкой. Сладкий и гадкий, деньги у меня подматывал украдкой.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: batna da.
1: Tahribatna da. Bu gülmek için dedik de. Mesela.
0: Mesela yerde bırak bizi gedek evimize de. Bakıya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek olsun.
2: Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.
3: Ну конечно. Кусок борща. Кусок борща. Вально.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Меня мало кто любит, но много кто сыт. Но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто сдаст. Потому что концы раньше срока он даст. И ща ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой. Просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой. Просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст. Потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит. Мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит. Мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож.
2: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Блядь, как же мне хуёво, парни. А, блядь.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you.

0: Battlefield — это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
2: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.
1: Слышал, Вася?

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Сеньор,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Всем респект, ёбаный...
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: В майданутом Киеве воровали еду, воровали еду у простых солдат. И журналист Сережа Рулев пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили...

как-то доебался не до тех. К сожалению, доебался не до тех. Ты прошла с порога твоей.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Люк! А, Люк, глянь, что делается? Это ведь она.
2: Здрасте, Люда.
1: Сучка крашена.
2: Почему закрашена? Это мой

Ты куколка да бабочка, а я какой-то палочник. Ты паинька, я завуч, и давай останься на ночь, если хочется еще. Мы хули так-то молодые, мы ебались, я устал.

0: Мне похуй нахуй на чеберлитаху, хуярю в пердю в багажнике гарнетомет. Мне похуй нахуй, любую затарахаю на чеберлитаху и башу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй на чеберлитаху, хуярю в пердю в багажнике гарнетомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю на чеберлитаху, ебашу нахуй.
2: Узбек похуй нахуй на чеберлитаху.

0: Какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я чё-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки. И крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крути. Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впердю в багажнике гранатомет.
0: Узбеки похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлек таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

голоса. По мысли дать бьет в голову. Пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяров, пердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелек

0: Спасибо за прослушивание. С вами был Евгений Колесников. Всем пока.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.
2: Ае. Хули. Ае. Йоу.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

серое говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал убах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, Суренчик. А за окном горит твоя

0: турецкий дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым и там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен. Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал лупах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен. Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел. Мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках. А любовь говно, получай.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Глубокая

0: Отправились на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я слышу голос твой. И вижу твои губы. Я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте. Теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Гигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Мама и папа родили у негра. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на шестом месте, замесил финалистов и опиздюлял.

0: черный брат стал по масти петухом. Это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир. Замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал вынашивать планы, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другом. Полезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч лир болтович отстрочил, хоть и не под водой. Но были причины, дуплись пока молодой. И в погоне за модной мечтой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чисто, ну вы в курсе, сука. Хастерс, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жид-продюсер. Ну потанцовка, женщина с усиками, сколя от стиля РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй, я.
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый гарем. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэм из проекта Дом 2. У чувака связи, его брат даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах кромсает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду, кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом, респект браза, блять. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом, пидорас. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой, эй, братишка, сука, это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, сила туза. Торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик. Сука.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда. Remember when the music just felt so good? I don't know where we went wrong.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

вечно смотрит, как животное. Стоит на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

0: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас... Такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

intelligence to my dad for teaching me everything.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Гейгравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.
2: Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства, не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе. Не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность сдохла, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне. В небо так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое. И таких как я еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так опостыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Я отпущу, и ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просветы. Спектры длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино, на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Алла! Инвалид свирепо рычит, открылась рана у барана. Пес хочет наркоз, увеличился анальный понос. Был у меня передоз, порнуха на движухе, все мухи слетели, замариновались гортань. Отъебали в попу, наказались, пизду побавывали. Где мои приятели, работодатели? Давайте постукаем ватицами. У подлеца на лице выдавите гнойный, на его

0: Настоящим.
1: Хуячим.
0: А она плачет, синяки на пачке, в трусах, заначки. Сними очки, на глаза кинул кончи. Соберитесь, качи. Джунгли завид, крикнул якут и прыгнул в пруд. Кочевники сидят и срут. В омут болото дядька, который взял клитор, засунул в цилиндр.
1: За ним.

сползу с дивана на ковер. Будь у руля, поднесу к твоему носу своего с руля. Убери пузыри. Поехал на море, попал в санаторий. Как мошка в анале, нашла какашку. Расскажите сказку. Полоскал ласково киску в маске на Пасху. Взглянул на сыворотку с качели. Мой зад засел в саду. Прекратился зуб.

0: Как дела? Я напердела. А тоскухи сидят на ухе. Я закусил твои сиськи шампиньонами. Со шпинатами, которые приготовили шпионы. Гадость гордилась мной. У блядей из жопы течет ручей. Из индейки. Увидел сына в вагине. Бля, проебал паспорт. Похуй, ем карцу. Интернета носят гуляш в пакетах. Давил хуил.
1: У нас как пост, вы... Ну еби, на помост. Наказать свой рост, а я там летит дрозд. Знаю пост, под кустом. Эй, крыса, дай под хвост быстро. Взял кулон, у клоуна приготовил флот. Куда не сунешься, везде посадят. Армия, наркота, малолетняя пизда. Все, хуйня. Старая паскуда, бьет мою посуду. Обратимся в суд. Занудом, в мазуте. Голосую за хуй, которым отсосал патруль. Я передозакрывался, остальные передрочили. Вагина,

как варенье, лысый носы, свою насыщенный щи, выдавил туда кончи. Не съебали дрыщи, Мольга взет мою мозоль, надел шпильки, сходил за килькой. Китайцы продали мне ботинки на рынке, но я обменял их на пластинки. Неудобно мне танчить лезгинку, в ансамбле бегал сабли, жарил сало под одеялом, когда она сосала и смотала носом, смолкала, нычку выпивала.

0: Сожги хуй, сожги хуй.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как гожит, как дышит. И как гожит, как кишак.
3: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкати 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Это со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Пупер-пупер. Супер-дупер. Дупер.

Мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Выборы, выборы!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: хочешь быть стильным? Штатов Соединенных, нас почти спермленных. НАТО прихватывает, не хватает, плюс есть варик, что выебут. Если что, помогу быть сильным. Других людей златым базаром насиловал. Целовал пизду пассивно, уже в годах дама. Мою шляпу массировала, масса плюс сила. Да, я вялый, зашинник такой гонял. Сейчас тренируюсь рядом в спортзал.
1: А я ебу что ли, что у меня за перчатки? Не хотела дать, но возможно могла бы. Это не то чтобы Маклауд. Думаете, я даун? Да ну вас нахуй, в зале нахуярил мавашиков. А ты попал в даунтаун.

0: хочешь быть стильным, хочешь быть стильным.
1: Глядей, с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху, люди идут на войну. Ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника. Сына посыльного с повесткой в суд. Один хуй там выебут.

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

бесстыд. Ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля.

засудь меня, любишь пиздеть. Ну, люби и расхлебывай, сейчас тебе ёбну, бля. Для профилактики, вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было, я же советовал, я же тебе...

0: охуевшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе понятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Никогда не верь любви. За собой она поманит. Позволит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне. Как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне. Все пути ведут ко мне. Людям всем горячим.

0: гореть в огне! Гореть в огне! Людям всем гореть в огне! Гореть в огне! Людям всем гореть в огне! Гореть в огне! Гореть в огне! Людям всем гореть в огне! Гореть в огне! Гореть в огне! Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь, вновь подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

дальше лучше. Проколол себе я уши, словно гид, и подумал, это стильно и красиво, это очень интересно для людей.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Пусть колбас колбасит соло, колбасер по пояс голый.

0: И...
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это точно заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и раздевает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли времена.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Спасибо.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.